0: The pace of the work was feverish, and by June, Mayakovsky had several chapters already done. By August, he had a title, Хорошо, Good.
1: Дул, как всегда, октябрь ветрами, как дуют при капитализме. За Троицки дули авто и трамы обычные рельсы в Измире. Под мостом Нева река, по Неве плывут кронштадцы, от винтовок говорка скоро зимнему шататься, видят редких звезд.

шумики, шумы и шумищи. Шумики, шумы и шумищи. По эхам города, рано